0: Sigrutna, Jajel, Pierogus, Jajel, Pleni, Ja Pilkvas, Jarvan, Jorichai, Jajel Sushi, Jajel Chi, Jajel Andere Suppen, die es Sufis, Jajel
1: Du hast
0: die Uhr nicht gesehen? Nein, ich habe auch die Last gemacht. Ich tue nicht gleich. Хорошо?
1: Хорошо.
2: Хорошо.
0: Там я ел сыр, я ел, пил молоко, я ел яблоко, я ел лимон, я ел ананас, я ел сыр и... А, я ел крузеган, шоколад, и я ел мабухунчик сестра.
1: Нет,
0: нет, это была шутка.
1: Что? Курица? Я попугай? О, медведь, почему? Мне страшно, мне страшно.
0: Попугай, это была шутка. Это была жутко.
1: А, медведь.
3: Есть такой писатель, он не всегда писал песни. Разбег Бадиков, он в Москве всегда сделал Чингиз Айтматов, а он как-то написал...